0: Ниво беды и нужды, Господеви, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, не охорони нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владычицу нашу, Богородицу и пресну Диву Марию, з усіма святими пом'янувши самі